0: Как?
1: Это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cup.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: И будет
1: fisting
2: ass.
0: Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же наши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your

0: sucked some dick.
1: Он заводит вечеринку.
2: Fucking slave.
1: Он заведет, и он знает, как...
0: Do anal.
1: И знает, что к чему.
0: On next door.
3: Вместе с вами мы поможем ему.
1: Ну где же...
0: Fingers.
1: Ну где же ваши...
0: Fingers.
1: Давай...
0: Stick your fingers.
1: И будем...
0: Fisting.
4: Ass.
1: Ну где же...
0: Fingers.
1: Ну где же наши...
0: Fingers.
1: Давай поднимем...
0: Fingers.
1: И будем...
4: Fisting.
0: Ass.

0: головой.
1: Website.
2: Bondage.
0: За то, что свел меня с тобой.
1: I think for myself too. It's a

0: spanking
1: dick.
2: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
1: Do you like what you see?
2: Не просто быть собой, когда шагает
1: boy,
2: только
1: master.
2: Птицы бьется,
1: fucking coming.
2: И смеется, boy. Ему не удается.
1: This thing is 300 bucks. Dungeon master.
2: Где-то течет.
1: I come.
2: Где-то
1: your
2: и все ждут.
1: Fucking slaves.
2: Это
1: fuck you.
2: Слегка просто
1: finger
2: чекочет
1: my ass.

0: кем-то, что с тобой. Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду. Все скучаю по тебе.
2: Эй, Марья, привет.

0: любит, а пацаны.
1: Ты не думай, не со зла. День рождения у тебя. День рождения у тебя. Только рядом нет меня. Не могу тебя обнять. Тебе сказать.

напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда легче мне.

0: long latex gloves.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет. И
2: Plopper pants.
1: Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass.
1: Не
0: fisting.
1: Ты. Я каждый
0: come my ass.

0: long latex glove. But...
1: Если на беду, а если... Разлучить... Не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of man.
1: Я каждый... Каждый...
0: Каждый...

0: 300 bucks. $300.
1: Finger my ass.
0: $300.
2: It's so fucking deep.
3: Я к тебе тянусь, но боюсь.
2: Do anal.
3: Ты опять стоишь в круге.
1: Fucking slave.
3: Сложно.
2: Fucking coming.
3: Сломанный.
2: Finger in my ass.
3: Раскаленный.
2: Dick.
3: Не остудит.
2: Semen.
3: Отпущу.
2: Anal.
3: Навсегда уйдешь. Но пока ты.
1: Fucking slave. Get your ass back here.

0: Я мог бы выпить
1: семен.
0: Я мог бы
1: suck some dick.
0: Вечно
1: boy next door.

0: Это Сандвайфест. Сандвайфест
1: 2018. Песня для
2: Dungeon Masters.
1: Прорыв Сандвай.

0: так ты скажи, он мне 25 тысяч скинет?
1: This thing is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

0: año.
1: Gay website.
2: Сколько я не
1: сакак
2: золотого чудо грубый
1: эскал
2: чудо
1: ass we can
2: слова чудо грубый
1: эскал
2: чудо
1: ass we can
2: слова сколько я не
1: сакак
2: золотого стоит в тишине или
1: в хорне
2: тумане накрывал
1: ass.

0: Absolutely horny.
1: Yeah.
0: Do anal.
1: For me, за душой. У вселенского. За душой. У вселенского.
0: Absolutely horny.
1: Yeah.
0: Do

На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг наверное, я не доживу до своих.

0: видишь.
1: I swallow my cum.
0: My ribs, видишь дорогу. Там
1: я fucking deep.
0: Я же, блядь,
1: fucking deep.
0: Только
1: bondage.
0: Дорога мне.
1: Ask.
0: Лишь дороговато.
1: Come.
0: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
1: Boy next door.
0: Под крышкой гроб.

0: Бэткокс. Твой.
1: Держит. Бэткокс.
2: Над картой.
1: Anal.
2: Где будет.
1: Coming.
3: Master.
0: Делают нас.
4: Fucking slaves.
0: Мы чувствуем.
1: Finger in.
4: Art.
1: Anal.
0: Апостол.
5: Really.
4: Boss in this shit.
1: Amazing sex.
0: Прекрасный.
1: Man. Fisting.
0: Иисуса Христа.
1: Coming.
0: Гаву даму буду.
1: Do anal.
0: Пророка.

0: танцевали. Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
1: Ты
0: и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик, подстриги под нолик.

0: amazing.
1: Здравствуйте. Это МС. Okay. На этот раз я написал вам по любви. В этот раз я не буду слить. Я расскажу о том, как в современном обществе.
2: Yeah.
1: Раз. Нахуй, поехали! Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты? Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты?

0: dicks.
1: Но комплексов нет.
2: What?
1: Спасет от вечной тоски. Только
0: some dick.
1: Или большие
2: Pee-wee.
1: Ну короче, помните, что я очень крут.
3: You're so

0: Там было другое.
1: Dungeon.
0: Другая совсем.
1: My calm. Yeah.
0: Там Maggie. Свернувшись кольца, шипели.
1: Stick finger.
0: Едва. Там было безумно.
1: Horny.
0: Там обрывалось.
1: Your hand.
0: Там было.
1: Do anal.
0: Больно. Ведь не было.
1: Loop it up.

0: Master
1: Seaman
0: upcoming.
2: Живым.
0: Пусть небеса для разгонят.
3: Fingers.

0: Asp.
1: Подболит.
2: Oh, master.
1: Говори. Каждый.
3: Bad cock.
1: Когда-то догорит. Ветер.
2: My cock.

0: me there. Anal.
1: Зеленая.
2: The semen.
1: Напоенная.
3: А я...
0: Website.
3: Чудесный.
0: Fisting.
3: Полезный.
1: Подъюжный.
0: Suction.
1: Вырос я.
0: Dungeon Master.
1: Вот кто я.
4: Ну-ка.
0: Maggot.
4: Встаньте в ряд.

0: año.
1: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна.
2: Swallow my cum.

0: ням. Схавал врагов по текстиме. Вкусно. Видишь меня, пиши
1: sad cock.
0: Двулики слепи как
2: spanking.
0: Да я орел, а ты
1: suck dick.
0: Да я король, а ты
1: suck shit.
3: Я задонатил на цепь, блин. Выгляжу будто
1: full master.
3: Йоу. Я на
1: кис,
3: я на трэп. Что такое трэп?
1: Anal finger.
0: В шортах помятая пачка.
1: 300 bucks.
0: Мусор горбатый как точка.
3: Мой dungeon пиздатый точка.
0: Жесть.
4: Я закоптил эту
1: ass.
0: Easy.
4: Да я люблю жарить.
1: Blaze.
4: У меня есть люди в
1: next door.
4: Мы как дрищи на
1: gay party.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
1: гайчи
3: РП. Жестик, пятый сервер.
1: 5-8.
3: Скачивайте
1: вебсайт
3: и играйте в моем
1: dungeon.
3: Самые крутые
1: Blaze.
3: Самые быстрые
1: finger.
3: Самые эксклюзивные
1: latex glove.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
4: У меня много
1: fisting.
4: Ведь у меня много
1: finger.
4: Ну, просто

0: Make me come. Yes.
1: Boy next door, my name.
2: Huh? Huh?
1: Boy next door,
3: my name. Yes, последняя
0: bad cock.
3: К сожалению, в ней обрываются.
0: My cum.
3: За последний
0: sex.
3: Из
0: old dungeon.
3: Деревень. Скину.
2: Fucking slay.
0: Тот bad cock.
3: Что каждый день.
0: This thing.
3: Заходи.
0: For 300 bucks. Two fat cocks. Fat cock.

0: произошло.
1: That turns me on.
2: Let's get something straight.
3: Let's suck some dick.
0: Все мои друзья.
4: Pull up
0: со мною
4: pants.
0: Может быть и вы.

0: Dart and Disease.
1: Ларуси просыпается.
0: Oral Homeshad.
1: Все больше я влюбляюсь.
2: Let us remember this. Remember timeless words.
0: Stick finger in my ass.

0: fantasies.
1: Мир створялся в них.
0: Fisting.
1: Саму себя. Больше не слышит.
2: Get your ass down from here now, boy!
1: И отключила.
3: Gay website.
1: Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы.
4: Oh, shit.
1: Они срывали мои.
2: Oh,
3: stick finger in my ass.
1: Пожалеть не могу. Так хотела сама.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес
3: the semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: прошептала.
1: Do you like what you see?
0: Путала фразы.
1: Finger.
0: Кусала.
1: My ass.
0: Разрывалась на части.
1: And suck some dick.
0: Хотела.
1: Do anal.
0: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
1: In my ass.
0: Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
0: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
0: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
0: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
0: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
0: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Больше не будет этих
1: фэнтези.
0: И растворялся в них.
2: Darkholm.
3: Он вроде бы обычный.
1: Master.
2: Darkholm.
3: Что в

0: тысяч.
1: Пас.
0: Их мне хватает на 30.
1: Флэкс.
0: А если в месяце больше,
1: флэкс,
0: то я занимаю
1: 300 бакс.
0: А если в месяце меньше,
1: флэкс,
0: то я экономлю
1: 300 бакс.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу.
1: Дю-эй.

0: do it. Stop shutting dick.
1: Я не знаю, что будет с моей...
0: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
0: Event of the floor.
1: Я не

0: ночью пробрался в твой
1: ass.
0: Весна виновата, рассвет и четыре
2: часа.
0: И мы на рассвете.
1: Stick fingering ass.
0: До шести. Ласкал тебя
3: мягко.
0: Я тоже, ну ладно, прости.
4: Zark, what?
0: Спасибо тебе за сладкую
1: ночь.
0: Ее называют
1: любовь.
0: Спасибо за
1: ass.
0: Ты, которую мог открыть любой кто-то.
2: Толстой.
0: Спасибо тебе за ласки.
1: My dick.
0: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
1: suck some dick.

0: anal. Oh, master.
1: Suck some dick.
2: Так.
3: Ass.
4: Семен.
5: Мгновенье.
0: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
2: Love you.

0: Я сегодня
1: Latex.
0: Старый перед стою.
2: Dick.
0: Ловлю его усталый, как в огне горю. Весь пришел сегодня к
3: Billy.
0: Я покаяться в грехах, хоть болит
1: My ass.
0: Немного, только мне неведом.
2: Fuck.
0: Отпусти мне
1: на. Nah,
2: Fuck.

0: Dungeon.
1: Я не в силах промолчать.
2: Dungeon Master.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня...
2: Game amazing.
1: Кто...
2: For Master.
3: Swallow.
1: Свой на теле. Я ни разу не снимал.
2: For Dungeon. My house.

0: Ничего не понимаю, почему же...
1: I'm so horny.
0: Каждый раз, когда ты...
1: Fucking coming in my ass.
2: Move it up.
0: Не будем, но пока мы не забудем, как ты мне пообещал, что будешь...
1: Boy next door.
0: А мы не знаем сами,
1: Sense.
0: Будет между нами, и ты...
1: So horny.
0: Парень, но ты всего лишь...
1: Hey.
0: А может, мы с тобою поедем на...
1: Hey, party. My anal.

0: artist.
1: Dick.
2: И лучики.
1: My cum.
2: Доверчиво глядят мое.
1: Процесс.
2: Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Пойдет.

0: стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Что-то давно. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: И ушла. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Пришла.

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Лы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Лы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь,
2: celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на вебсайте
1: latex bondage.

0: Данжен.
1: Два.
0: Бандич.
1: Изнасиловал.
0: И поспинно. Алюта.
1: Потерял. Дядя Длы. Шебутной.
2: Ларнель.

0: ни с кого не попросил. Сколько дали, никогда не...
1: Swallow cum.
0: Он пожалуй два кубика износил. И пошли там.
2: Слышь, потерял. Do anal.

0: просто, другой по рулику.
1: Показывай, что сегодня случилось.
2: Короче, вот сижу я такой, это, у меня, ну, именно жопа порвалась.
3: Stick your finger in my ass. That turns me on.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Очень смелый видно тот, потому что
3: Dungeon Master
2: и сам полезет
3: in my ass,
2: потому что только
3: anal
2: уважает
3: boy next door,
2: потому что в самолете
3: stick your finger in my ass.

0: ты там 19.
1: У тебя миллион проблем под тобою. Над тобою. И встряхнуть ты можешь только до земли.
0: Swallow my cup.

0: будет быть очень смелый, видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.
2: Fuck you!
3: Да, староват я стал для таких.
4: Добро пожаловать на сервер.
5: Гей вебсайт.
6: Три пути.
7: Спанкинг. Suck dick.
6: Я не знаю, что мне делать.
8: Stick your finger fucking deep.
6: Три пути.
7: Спанкинг. Suck dick.
6: Она просто
8: fucking color.
9: Swallow semen fucking deep.
7: Hearing.

0: Почему так?
1: Suck dick.
2: Man.
1: Fucking swallow.
2: Semen.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Sex.
0: И
1: fisting. Horny ass.
0: Ты. Не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший он.
1: My cum.
0: Ты одно лишь должна знать. Я люблю тебя.

0: swallow semen.
1: Когда ложь
0: fucking coming.
1: Когда
0: fantasy.
1: И под...
0: Anal.
1: Когда дрожь решают
0: пить
1: с ума. Если хочешь
0: suck dick, suck dick.

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught your
2: fisting.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
5: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
4: Только знай, что в конце пути.

0: next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: это скупо.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger in this thing ass.

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass.
1: Плачет.
0: Next door.
1: Безымянный.
0: Finger in
2: this thing.
0: Ass.

0: лежит
1: нахуй.
0: Подъезжаю и случается к пизде.
2: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, оптом не получается.
0: Бедный
1: артист
0: заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спать покупать.
2: Машина.

0: Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь
1: bondage,
0: забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским нападет тоска, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Deep Dungeon. Разрушить, дай не продать свою. Hey, no. И swallow, come. Если нужно, дай. Man. Man.
1: Suck dick.
0: Fisting. Hey, no. Die.

0: Dick. Coming.
1: Стирая прошлое, словно
0: семен.
1: И как
2: Billy.
1: Бежала, и на работе полнейший.
0: Fisting.
1: Молодь,
0: gay boy.
1: Не сдается.
0: Семен.
1: Внутри
0: Dungeon.
1: Идет и смеется.
0: Вот он. Oui,
1: oui. Самый счастливый из нас. Избранный.
0: Dungeon Master.
1: Он вам не старый.
0: Bad cock.
3: Macaque.

0: в пользе ориентации. По сути, граммар нации сапиус. Туал твой IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись локальный.
2: Or dungeon.
0: Знай,
2: сделала
0: тупо.
2: Anal.
0: Ому Турман нету. Сексапиль ничем.
1: Билли Харрингтон.
0: Аксмар фраза.
2: Fuck you, bitch.
0: Я вернулся. 100. Для спустя, как образцовый. Но все равно.

0: Сколько я золотого сюда грубый
1: стал, сюда
0: слово, сюда грубый
1: стал,
0: сюда слово, сколько я не
1: сакак
0: золотого писай в тишине или
1: в
0: тумане накрывал
1: ass.

0: Absolutely horny.
1: Yeah.
0: Do anal.
1: For me, за душой. У вселенского. За душой. У вселенского.
0: Absolutely horny.
1: Yeah.
0: Do

0: coming in my ass. Suck some dick.
1: Fuck you.
0: Coming in my ass. Coming in my ass. Coming in my ass.
2: The other night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
3: Ты красивая, как Billy. Хочу тебе
4: swallow cock.
3: В твоей голове
5: fat cock.
3: Мои просто
5: boy next door.
3: Ты же знаешь,
5: this thing
3: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
5: latex cock.
3: Просто поцеловал. Ты красивая, как
6: Billy.
3: Ну а я просто
5: у
3: меня
5: $300.
3: Макдональдс тоже
7: beautiful.
3: Ты же знаешь, мы не берем назад, так что наши
5: dark fantasy.
3: Это навсегда.
5: Anal.
3: Fuck меня каждый день.
5: Latex gloves.

0: Hey buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
1: Fuck you.
2: Откройте праздник с напитками из Штименголовки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, превосходное качество и натуральные компоненты.
3: Пейте без остановки напитки из Штименголовки.
4: Don't stop.

0: next door.
1: Она была такой всегда. Она выглядит как
2: семен.
1: У нее
2: bad cock.
0: Oh, yeah.
1: Она выглядит как
2: bondage.
1: Звезда.
3: Смешаю.
1: Она выглядит как
3: Come on, let's go.
1: Она выглядит

0: Oh yeah.
1: Semen.
0: Bad cock.
1: Bondage.
2: Она выглядит как
3: бой
2: среди всех в этом клубе, и я всегда считаю.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Обстановка.
1: Amazing.
2: Мы с тобою.
1: Do anal.
2: В этом
1: dungeon.
2: Сегодня.
1: Gay boy.
2: Ставит.
1: Gay party.
2: Только для нас. Обстановка.
1: Amazing.
2: Я тебя.
1: Fucking coming.
2: Я.
1: Suck dick.
2: На глазах у
1: Please?
2: Твоих.

0: пришла я на то, чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомый мне
1: кусок,
0: что был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Van. Что был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Вас, а
1: Bad cock.

0: Cocks.
1: Беру и ставлю.
0: Fisting.
1: Ass.
0: I'm fucking coming.
1: С козлами.
0: Do anal.
1: Я опасный.
0: Get hot load.

0: ослепший
1: fucking
0: маг ночью по бродил,
2: ногтей вербсайт
0: разлил он
2: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: Утро крестьянам помогло.
1: Мягко.
2: Семена.
0: За полчаса
3: сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: Андрей Иванович.
1: За то, что свел меня с тобой. И я готов расцеловать.
0: Вебсайт Иванович.
1: За то, что свел меня с тобой. Ой.

0: Ну что ты
1: мог
0: прийти?
2: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
3: Swallowed. Ни... Stick.
0: Сука,
2: как
0: хочется...
2: Dick. Yeah.
0: Дарил столько добра. Валил столько бабла.
2: Just...

0: не мог. Не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты...
1: Stick finger in your ass. Yes.

0: Ой,
1: еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас вот именно по 100 грамм и не мотаться под... Но рановато.

0: Ding.
1: В облаках.
0: Dungeon Master.
1: В сапогах. Пропади моя.
0: Next door.
1: Вот он я.
0: That turns me on.
1: Рельсы.
0: Bum.
2: Slash.
0: Your finger in my ass.
1: Здесь.
0: Do anal.
1: На гражданке. На какой-нибудь.
3: The spanking.
0: Dick.
1: Снаружи и с изнанки. Сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: Master.
1: Птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется.
0: Boy.
1: Ему не удается.
0: Fisting is $300. Dungeon Master.

0: Бой.
1: Да, так.
2: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasy
2: несет.
0: Finger.
2: Хлысты подгоняют.
0: Ass.
1: Boy next door.
0: 300 bucks.
1: Boy next door.
0: This thing ass.
1: Boy next door.
0: Suck some dick.
1: Boy next door.

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Full master.
0: Когда за началась борьба, решили с ним пришла толпа. Додумал молодцам, что не видели глаза. И учащается путь. Возможно,
1: suck some

0: Anal.
1: Разбитый.
2: Bad cock.
3: Кому больничку апельсиновый.
0: Come.
3: Кому
4: gay party.
3: Дергает мусорок.
5: Нашли. The semen.

разум в один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним. Я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: меня зовут на 4.
1: Окей, Maggots, I want to see 6 hot loads.
0: И представляете, это мой первый...
2: Dick.

страшное, ей надо изменить. На сердце. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. А вы совсем забыли, как coming. Ламба. Finger. Это 300 finger. Это 300

0: кризисная ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще, сейчас просто едем ближе к... Тоже пиздец у Телса, поэтому хуй знает.
1: Just loop it up, and it's a long process.
2: Point of order. Yeah.

0: swallow semen.
1: Когда ложь
2: fucking coming.
1: Когда
3: dark fantasies.
1: И под...
2: anal.
1: Когда дрожь решают
2: пить
1: с ума. Если хочешь
2: suck dick, suck dick.
1: И если хочешь
2: fisting,
1: забудь. Только знай, что в конце

0: Real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.
1: Не вернуть.

0: чудасо. Все как ты хочешь,
1: залюбал.
0: У меня много людей вокруг, но в душе
1: как и мыча.
0: Жизнь будто лента.
1: Вебсайт. It's a long process.
0: Скроллю я каждую ночь со мной.
1: Master.
2: Но на утро опять. Литр за литром искать. Баду и тиндеры.
1: Бандыч, вебсайт.

0: buddy, come
1: suck some cock.
0: At the double
1: gate sex.
0: Boy,
2: Nico.
1: Nothing. Wild
2: ass.
0: Приглашали ее на
1: party.
3: Ну она зачем табличку написала?
1: Oh, fucking call me. My finger. Stick. Bad cock.
0: Но он всем напихал колика.
3: Хотела интриг. Я хотел.
1: Subject.
0: Я так хотел.
1: Fisting.
0: Но она хотела.
1: Louis.
0: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
1: Fucking cunts.
3: Не торопись, погоди, этот
1: мэн. Swallow.
3: So.

0: Kyle.
1: Yes.
2: Fucking color me.
3: В моменте на тренде, даже дома в ванной. Ей интересны
2: лишь
4: ей интересны мои.
5: Мы не можем, но мы те легенды. Стоп, был мокрым, я добавился. Так много в
2: свое время.
5: Футок мне досталось.
2: Кроме
4: чего спонтанного. Я и ты.
2: Об
4: этих
2: фокин. Фистинг.
5: Это дабл.
2: Ди.
5: Хэнс.
2: Блэй.
5: Я хотел.
2: Blue man.
4: Но она

0: бабушке жил
1: Master
0: в избушке
1: Master
2: my come
0: солил березовой кадушке
1: Master
2: fucking coming
1: 1503 long latex
0: Дамы, да над реками
2: Уи-уи
3: Boy next door
4: ass
0: Screech
1: 53 $100

0: My cum.
1: Going next door.
2: Ass.
3: Just in green and box club.
4: Semen.
0: My cum.
5: Ideal.
6: And deep dark dungeon.
5: Granil. Зажав тонкий
6: фингер
5: хрустальное деревьям
6: Эйно
0: Стик фингер
6: Факин дип
5: А после спешки Чтоб не спешки
6: Сак сам дик
0: Факин слэй
1: Boy next door
2: ass.
6: This thing 300 bucks.

0: Скажи мне нахуй. Только стой. Fisting ass. Fisting ass.
1: Thank you.
0: Fisting is $300.

0: известном горячей. И не выносим нежности.
1: О, мастер.
0: Любим зато.
1: Дуэйно.
2: Дуэй.
1: You'll be fisting, you'll be fisting, you'll be fisting, stick some fingers.

когда увидит, тот сразу... И для кого-то нам запахнет. А мы за пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!

Это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на... Party. И...

0: Да, этот данжен. Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получил.
2: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стыбе опять.

0: тебе.
1: Suck dick.
0: Будто ты не кино.
1: Website.
0: Как на тебя забить? Ты проникла мое.
1: Anal.
0: Нелегал. Белый самолетик в небе много нашей памяти хранит.
1: Make me come.

0: I was
1: calm.
0: I was calm.
2: Твой прощальный
3: путь
2: на последней парте. Наш волшебный
3: путь
2: в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
1: Yeah.
2: Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

0: остаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.
1: I think for myself too. It's a
2: I want to get, you know, all different types, you know, the skin

0: Do you like what you see?
1: Делаю вдох, так пахнет
0: мой ass.
1: Я искал тебя вечно, вот
2: fucking slay.
1: Делаю вдох, так пахнет
0: мой ass.
1: Я искал тебя вечно, вот
2: fucking slay.

0: Puta.
1: Эй, ты все любовь?
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь,
1: не накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
0: Блядь,
1: это все любовь.
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.

0: Почему так?
1: Suck dick.
2: Man.
1: Fucking swallow. Semen.
0: Среды. И по кругу зачем?
1: Sex.
0: И
1: fisting.
0: Horny
1: ass.
0: Ты. Не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший он.
1: My cum.
0: Ты одно лишь должна знать.

0: swallow semen.
1: Когда ложь
2: fucking coming.
1: Когда
2: fantasy.
1: И под... Когда дрожь решают
2: fisted.
1: И с ума. Если хочешь
2: suck dick.

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, we caught you.
2: This thing.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
5: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
4: Только знай, что в конце пути.
5: Billy Harrington.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна у окна.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда легче мне.

0: $300. $300. Finger in my ass. $300.
1: Это глубоко.
2: It's so fucking deep.
1: Я к тебе тянусь, но боюсь.
2: Do anal.
1: Ты опять стоишь в круге.
3: Fucking slave.
2: Fucking coming.
1: Сломанный.
2: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
2: Dick.
1: Не остудит.
2: Semen.
1: Отпущу.
2: Anal.
1: Навсегда уйдешь. Но пока ты.
3: Fucking slave. Kick your ass.

0: people to fulfill their fantasies, their deep, dark fantasies. So I just decided to go dungeon master, a full dungeon in my house. It's going really well.
1: Я так привыкла жить одним.
2: Геймойн.
1: Одним.
2: Геймойн.
1: Встречать рассвет и слышать, как
2: Do anal.

0: Yeah, smart ass.
1: Come on, let's go.
2: И в январе пусть бьется серый
3: бой.
2: К нему.
3: Next door. Next door. This thing ain't no.
2: Не меня, но.
3: Coming.
2: Все равно.
4: I'm right at you.
0: Yeah.
2: Случайно.
5: Really.
3: Man.
5: Anarchy. Man.

0: собой ты привела. Ему я suck some dick. Болил. Тебе я нежно.
1: Ты на ответ сказала. В штанах задергалась. Deep dark.

0: Ровненько.
1: Дырочку глядел, потом к нам
0: Boy next door.
1: Полетел. Сказал он мне, что я и попытался дать
0: gay sex.
1: А я ему дал хуем
0: ass.
1: Со страху он насрал
0: my cum.
1: И наконец он
0: Powerful.
1: И я тебя
0: stick finger in ass.
1: Я тебя
0: fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
1: Если милый твой придет, то возьмет
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.

Fisting, coming, fisting, pants. Если милый твой придет, то сука возьмет у меня в рот, падла.

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Full master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah.

0: at our home. Курнули снова.
1: Two black cocks.
0: С него поймали.
1: $100.
0: Опять прогнали.
2: Six hot loads.
1: Fisting anal.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh yeah.

0: пальцем семена. Переслышь. Ой. Ласковое. Эй-о. Трогаешь ладонью.
1: О, там сейчас.

0: гачи.
1: Июль.
2: Июль
1: уносит в небо. Только ты.
3: You ain't no.
1: Никому. Ждешь ты только.
4: Семен.

0: где найти бы...
1: Да, они же...
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
2: Нахер.
1: Fucking coming.
2: Нахер.
1: Fucking coming.
0: В этой жизни...
1: Subchat.
0: Мало так бывает.
3: Тополиный пух.
1: Гачи.
2: Fingers.
4: Такие теплые. Ты пойми, что...
2: Anal.
4: Поцелуй.
5: Это еще не любовь. Это лишь такой закон, который я допросил по ложности.
3: Тополиный пух.
1: Гачи.
2: Latex.
4: Уносит в...
2: Anal.
4: Только ты...
2: Stick finger.
4: Никому. Ждешь ты только...
2: Anal.

0: богаче.
1: Юль!
2: Вали!
1: Такие умные, а соленый
2: вывит. Данжен.
1: Унося с собою мысли грустные.
3: Как полины пух.
4: Краса! Белые хлопья.
5: Симен.
2: И любовь
4: пришла. Этим
1: гаджи.
4: Летом, летом,
2: любовь.

0: что ты прийти,
1: the semen
0: залито в груди, не можешь не
2: swallow the stick,
0: сука, хочется
1: dick, yeah.
0: Дарил ты столько добра, валил столько бабла, ты думал

0: сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть, брод. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
1: Mad Cock.

0: suck dick.
1: Не зовешь.
0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам.
0: Gay dungeon.
1: Не ждешь.
0: I'm so horny.

0: станем.
1: И suck some dick.
0: Встанем, встанем, встанем, пока с нами рядом.
1: Dark hall.
2: И two fat cocks.
0: С нами. Мы скажем.
1: Oh, yes, sir.
0: За то, что
3: the semen.
0: Нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И больше не с нами. Встанем.

0: Ренуа стоимостью 300 баксов.
1: Действительно, Серега,
0: да, как?
1: Это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...
0: Party.

0: Fuck yeah!
1: Let's celebrate and suck some dick.
2: Красная Ламборгини, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно.

0: Coming. My ass.
1: Nada mano летает воли. Он такой же.
0: Cock.
1: Yeah!
2: Хочется
1: просто.
0: Suck dick.
2: Swallow.
0: Come.
2: Fisting.
1: Не нужно. Такой.

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто
0: Oral Cum Shot.
1: И мне
2: Suck Dick.

0: мой больной гащик сейчас сыграет.
1: Эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй

0: sir.
1: Horny.
2: Suck some dick.
3: Boy next door.
4: He's late.
3: Yeah. Boy next door.
4: He's late.
3: Boy next door.
4: He's late. Yeah.
3: Boy next door.
4: He's late.
5: Сюда не сел. Смело идут, я им всем объявляю.
4: Fuck you.
3: Если... Bondage master.
5: Передо мной считай, что он уже...
1: Okay.
6: Я не знаю, почему я решил.
1: Anal.
4: Fisting.
6: Может быть, все потому, что...
1: Shit and bombs.
6: Бесит. Ходят, блядь, по улице со мною.
4: Fucking slaves.
6: Будь я даже... Я вас априори...

0: Зимин.
1: Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Охрана. Oh, не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.

0: Fisting.
1: В палате я машину твоего отца взяла покататься. Он молчал во сне, я думала, что он
0: Dungeon Master.
1: Я пинал.

0: Сладко. The semen. Окутал. В эти времена они перестали любить. Fisting. Да благословит их. Van. И прольет на них. Come. Да спустится к ним. For master. И имя ей будет.
1: Billy Harrington.
2: Да, выгляжу как...
1: Billy...

0: значит то, что...
1: You got a fat cock.
0: Что счастье очень близко, просто ты его не видишь.
1: Maybe we should rub our fat cocks together sometime.
0: Судьба тебе кричит, мамочка.
2: Get your ass back here!
0: На пижамной вечеринке.
3: This thing for $300.
0: А я не могу забыть.
1: Dude, come, dude, fist in my ass. Don't stop, make me come. Don't stop.
3: Swallow my cum.
4: It's a long process, you know, to get your whole arm up there. But it's an intense feeling for the other person. I think for myself too.

0: Shut the fuck up.
1: Добро пожаловать в Dungeonland. Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте. Достал.

0: ass.
1: Another dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Really?
0: Разбиваются, но скоро будут на небесах. Coming. My ass.
1: Another dungeon.
0: Нам станцует удивительный
3: sex.
0: Coming.
3: My ass.

0: И разбираемся, где
1: как. Как не ком.
0: А тут как тут цветные
1: бандаж.
0: И мы с
1: мастер
0: отплясали. Выбивали как на крылечке. Голодной, поливая из ведра. Я не жалел, что
1: тень
0: не дал осечки, когда пробил пустой того мента. Лежим в
1: стремном,
0: как две египетские пента. Глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруханских. Когда мы поправимся от я застряпаю письмо. Ну ладно, я с пеленок, извините, но мусора

0: Бахаря. Как
1: на вебсайте
0: хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: очень важен честный секс.

0: Anal.
1: Данулов.
2: Семена.
1: Шли
3: Полбой.
1: На юг.
3: Лейс.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви.

0: Stinger.
1: Женщины их
2: плесть.
1: Пахло как
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: Ploča.
1: The semen.
0: Бронзовый Leather. Свет. Воздух
2: Dungeon.
0: Смешался с запахом.
3: Fucking slaves.
4: Really?
0: В объятиях крепких.
1: Шлюп.
0: Белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
3: Yeah.

это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопимый люб. Ты пусть все горит огнем. Ночью я. Ну как же я несчастен днем. Your finger in my ass.